0: Тебе макияжка кала, я ему нуль, але яркла, а у меня багип, я вам.
1: Свободе! Баба там сирор вашего. Баба побриду кюханды.
2: Камис пахара, а у нас завали.
0: Я бачу, мама бала улет, кала лази я има.
1: Да, баба. Там да хабри ке. Бери фуя кану. Сыке. Дрема да кесу.
2: Да, да, да, шпади на тири.
0: Я бачу, одежи пыга, мать, вали кала калери.
1: Баба, лавы скелевар, как ахуни не похули гнишь, то има вады черта калери.